0: BPM.
1: Музыкальный пульс мира.
2: BPM.
3: Новости мировой музыки.
4: Диня до сукусума фолиу, она донк или думал.
5: Ми Ортанс Волье, а уе диня до сукусума фолиу, она донк или думал диабо.
6: L'attualità della scena sonora mondiale.